0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Основную трассу Rail Baltica в Латвии на первом этапе планируют в существующем объеме со значительной оптимизацией. Далее об этом и других событиях более подробно. Основная трасса железнодорожного проекта Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает. Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год и нужно мыслить рационально, подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены три сценария. Один из сценариев – продолжать начатое, как это было до сих пор, и это невозможно. Второй сценарий – рассмотреть и снизить требования. А третий сценарий – немедленно прекратить любые дальнейшие действия, сообщил Козловский. По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта. То есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не финансировать различные видения и в известной мере мечты. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что Латвии необходима программа минимум или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica в последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно. Какие еще есть возможности? Потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курзаме более облачный день местами, возможно, небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классах рижских муниципальных школ свободно еще 187 мест. Далее об этом и других событиях более подробно. В 10 классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе. Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Прием в 10 классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места. На данный момент в 10 классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов. 69 претендентов подтвердили приглашение. Продолжаются приемы в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления. В общей сложности отправлены 4944 приглашения уникальным претендентам. Или 93% от всех претендентов. Иностранец, который в ночь на среду в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земетана в Риге, является гражданином Индии. Без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в госполиции. Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя. Мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий. За вождение в нетрезвом виде госполиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении. Как сообщалось, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец, управляя автомобилем Мерседес на большой скорости на территории автозаправочной станции Circle K на улице Пернавас 7, сбил флагшток и несколько дорожных знаков, а также повредил недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курзаме более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Видземе – самая быстро растущая региональная экономика после Риги. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году Видземе была самой быстро растущей региональной экономикой после Риги, сообщил главный экономист Луминорбанк Петерис Страутинш, ссылаясь на данные регионального исследования. Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным. Однако Видземе отрасль развивалась успешно. Страутинш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку, игрушки. Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтонском, Гулбенском, Алукснэнском и Маденском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг в остальной части Латвии и за рубежом. В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Экономист подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций. Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае. Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмерский и Смилтонский краях, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмерском крае экономика более диверсифицирована. Важную роль играет производство стекловолокна, изделий из него, в то время как в Смилтонском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов. Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о ВВП, город Валмейра до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтонском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона. Но в 2023 году его обогнали Ливонский и Валмерский края. Страутинш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа составляет около 2/3 экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего роста региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку объем природных ресурсов ограничен. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курземе более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Основную трассу Rail Baltica в Латвии на первом этапе планируют в существующем объеме со значительной оптимизацией. Далее об этом и других событиях более подробно. Основная трасса железнодорожного проекта Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает. Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год и нужно мыслить рационально, подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены три сценария. Один из сценариев — продолжать начатое, как это было до сих пор, и это невозможно. Второй сценарий — рассмотреть и снизить требования. А третий сценарий — немедленно прекратить любые дальнейшие действия, сообщил Козловский. По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта. То есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не финансировать различные видения и в известной мере мечты. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что Латвии необходима программа «Минимум» или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica в последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно. Какие еще есть возможности? Потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курзаме более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Этой осенью в полном объеме будут проиндексированы пенсии до 1589 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государственных пенсиях, индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы. С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Киберпреступники получили доступ к данным клиентов Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена фамилий, названия компаний, суммы платежей, дата оплаты, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринч. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях – похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу, к 3 – меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, и некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийства. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī, Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ситуация с газоснабжением в Латвии стабильна. Далее об этом и других событиях более подробно. Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года, отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим. Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными.
3: Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда, однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Dance Radio.

0: Mix FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу у синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Mix FM 102.7.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу у синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Этой осенью в полном объеме будут проиндексированы пенсии до 1589 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государственных пенсиях, индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы. С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Киберпреступники получили доступ к данным клиентов Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена фамилий, названия компаний, суммы платежей, даты оплаты, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринч. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был

был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях – похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу, к 3 – мера пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, и некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийства. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ситуация с газоснабжением в Латвии стабильна. Далее об этом и других событиях более подробно. Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года, отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим. Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда, однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.